тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних младича.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре.

честна рука и мама. Солдатная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та.

0: Мисики сам на.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало. А морам сад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Леганизм.